Я волком выгрос бюрократизм. Почтения нету к мандатам. Это я у других вселяю так оптимизм, когда набухаюсь с братом. Достав бормоты из широких штанин, нутрями почую я братство. Рубаха рваной, скажу всем им, блин, это мои года, мое богатство. Ты у сердца моем кобзон-то не трожь, а все эти роки и джазы. Эх, испортилась молодежь.